0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: Отечественные спортсмены завоевали 12 медалей на азиатских играх. Таджикистан готов увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан. Габао, Бухтар и еще два района отчитались о выполнении плана призыва в национальную армию. Более 70% стихийных бедствий в республике связано с водой. В Душанбе проходит финальный тур республиканского конкурса «Учитель года». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Олами дакик.
5: Коммерцбанки Таджикистан, шарики инбахш, шуморобоси упанчумин солгарды истеклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истеклоли Таджикистан.
6: Хашт соат.
7: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шуру кардана шамаги 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзи фаъолият мекунад.
5: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
8: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем, почему иранская авиакомпания «Варэш Эрлайнс» меняет маршруты в Душанбе, что произошло, насколько увеличилось время полета и повлияет ли это на стоимость билета. Начальник службы связи Исфандио Садулу расскажет о развитии службы связи и о скорости интернета в стране. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности названы факторами, тормозящими развитие промышленной отрасли. Эксперт объяснит, что важно изменить. Также узнаете, оправдала ли себя новая 10-бальная система оценок в школах и есть ли в ней недочеты. История парня из небольшого таджикского города, упрямое желание которого привело к исследованиям в области робототехники в Сингапуре. В перспективе все свои профессиональные планы он видит реализованными в Таджикистане. Эти и другие материалы в свежем номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите!
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нури Зулол.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
4: رادیو
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
2: ماشون زنگی وای با دبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکم.
0: هر روزی کوری از ساعت 7. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отечественные спортсмены завоевали 12 медалей на Азиатских играх. Таджикистан готов увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан. В Душанбе проходит финальный тур республиканского конкурса «Учитель года». Далее подробности этих и других событий. У сборной страны еще 2 медали на Азиатских играх, которые проходят в Японии. Копилку сборной страны бронзовыми медалями пополнили дзюдоисты Мухиддин Асадулоев и Абубакр Шеров. Теперь в активе сборной страны 12 медалей – 2 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых. Барки-тоджики афганская энергетическая компания «ДАПС» обсудили возможность увеличения поставок таджикской электроэнергии в Афганистан. Стороны также говорили о расширении линий электропередачи, тарифах, качестве поставок и инвестициях. Таджикская сторона сообщила о планах строительства на своей территории ЛЭП напряжением 500 кВ и выразила готовность рассмотреть запрос Афганистана об увеличении экспорта электроэнергии. Конкретные объемы и сроки пока не названы. Переговоры продолжаются на уровне технических и коммерческих групп. Афганистан остается крупнейшим покупателем таджикской электроэнергии. В январе-июне республика поставила свыше 702,5 миллионов кВт-часов. Это около 2/3 всего экспорта электроэнергии страны за этот период. В первый день осеннего призыва в ряды вооруженных сил республики Гбау, город Бухтар, Таджикабадский, а также Вашские районы сообщили о полном выполнении плана призыва. Власти Гбау заявили, что города и районы области выполнили план на 101%. В первый день осеннего призыва в ряды вооруженных сил республики Гбау, город Бухтар, Таджикабадский, а также Вашские районы сообщили о полном выполнении плана призыва. Власти Гбау заявили,

городов и районов республиканского подчинения и города Душанбе, которые продемонстрируют свои профессиональные навыки по 7 условиям. В ходе церемонии открытия конкурса министр образования и науки Рахим Саидзуда отметил, что задача современного учителя состоит не только в передаче знаний, но и в обучении умению анализировать, мыслить, отбирать правильную информацию и применять знания в реальной жизни. В Таджикистане более 70% стихийных бедствий связаны с водой. Об этом говорится в четвертом обзоре результативности экологической деятельности Таджикистана, подготовленном Европейской экономической комиссией ООН. Отмечается, что только наводнения ежегодно наносят ущерб на 122 миллиона долларов. Среди других проблем, отмеченных в обзоре, стихийные свалки, рекультивация 6 урановых хвостохранилищ, где находится около 45 миллионов тонн радиоактивных материалов, а также загрязнение воздуха, которое остается угрозой для населения, а также состояние более 13 тысяч ледников, что напрямую связано с водой и энергетической безопасностью. Авторы обзора подготовили 87 рекомендаций для Таджикистана. Одной из главных тем презентации стала подготовка дорожной карты, в которой планируется определить ответственные ведомства, сроки выполнения, ожидаемые результаты, показатели мониторинга, а также возможные источники финансирования. В Дангаринском районе продолжаются совместные археологические исследования древнего памятника Золизар, проводимые учеными Национальной академии наук Республики и Национального центра научных исследований Франции. Одной из главных задач нынешнего сезона является определение архитектурных и строительных особенностей Золизар, хронологии исторических слоев, этапов жизнедеятельности населения, культурных изменений, происходивших в разные исторические периоды. Особое внимание уделяется изучению керамики, предметов быта, орудий труда и других материальных находок. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Шуму остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьор истифода мебарет. پس ابانیمنت نیرو روحی هری کلای و فایدانوک است. با ابانیمنت دیگر هر دفع پرداخت کردنی حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابانیمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابانیمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазалой навишев бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Джони Оча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
10: Шарики Барнума, комфорт бейби.
11: دوستان عزیز سلام، موضوع امروز ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروز ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصصی ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالتی کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند. اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
10: اولین برندی وطنی اولیبچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جابش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. اولیبچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می‌توانید. معلومات پورا در صفحه‌های کامفورت بیبی .tj. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
12: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе гунар, мол аз адат беш. Яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам.

0: خوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Хунай худро бо барқи доими таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwill буда. Барои таъмин خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موثر پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت رو از دست ندهید و خونه خود رو با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: О, че хупки багу, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
11: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яны?
11: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
11: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
2: Рақами телефони идораи реклама
12: 41 41.
13: Радио Азия Плюс.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия плюс.
0: Радио Азия плюс. Радио Азия плюс. Новости.
6: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. На трассе Душанбе-Чанак сошел сель. Товарооборот Таджикистана и России превысил 2 миллиарда долларов. Таджикистан и Афганистан договорились расширять прямые связи между бизнесом двух стран. Далее подробности этих и других событий. На 63-м километре автодороги Душанбе-Чанак в Арзабском районе из-за сильных дождей произошел сход селевого потока. На место направили специальную технику. Последствия схода сели оперативно устранили. В филиале компании АРС, обслуживающей данную трассу, призывают водителей соблюдать осторожность и следовать рекомендациям сотрудников дорожной службы. В Душанбе состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Российской Федерацией. Стороны обсудили выполнение договоренности на высшем уровне, развитие торгово-экономических связей и перспективы дальнейшего укрепления двухсторонних отношений. Заседание прошло под председательством премьер-министра страны Кохира Расулзода, а также заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. В ходе заседания было отмечено, что по итогам 2025 года товарооборот между странами достиг 2 миллиардов 47 миллионов долларов. При этом экспорт таджикской продукции на российский рынок увеличился на 2,5%. Особое внимание на встрече было также уделено созданию совместных предприятий, ориентированных на переработку сырья. На нескольких улицах в столичном районе Исмаила Самани на 8 часов отключат электричество. Ограничения связаны с ремонтными и профилактическими работами, сообщили в столичном филиале распределительных электрических сетей. Так, с 9 до 17 часов без света останутся жители улиц Нодира, Ахрура Мухтора и Махали Худжамбио. За это время специалисты установят разъяснители на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВт. Если ремонт завершится раньше указанного срока, подачу электроэнергии возобновят досрочно, сообщили в распределительных электрических сетях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.

0: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
1: Дармавч барномаи имкон босупхон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустаким ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси хамешаги ба маблағ. Захираи пули ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз орзу то амал.
3: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
4: مو ساعت 3 رو از این صفحه شروع میکنیم. صفحه یک روز در تاریخ. یاد رسمشم ساعت 9:09 دقیقه است. امروز دویم

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем, почему иранская авиакомпания «Варэш Эрлайнс» меняет маршруты в Душанбе, что произошло, насколько увеличилось время полета и повлияет ли это на стоимость билета. Начальник службы связи из Фанзио Садулу расскажет о развитии службы связи и о скорости интернета в стране. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности названы факторами, тормозящими развитие промышленной отрасли. Эксперт объяснит, что важно изменить. Также узнаете, оправдала ли себя новая 10-бальная система оценок в школах и есть ли в ней недочеты. История парня из небольшого таджикского города, упрямое желание которого привело к исследованиям в области робототехники в Сингапуре. В перспективе все свои профессиональные планы он видит реализованными в Таджикистане. Эти и другие материалы в свежем номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нуризулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy Harida, yake az se sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramz ro az zarfchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 barguzor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. On ro az dast nadi.
7: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охансен УАД – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
8: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
7: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансен УАД – надежность без лишних слов.
8: Телефон отдела продаж 77 888 68 88.
9: Рахами телефоны идора и реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77 888 68 88.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсат автодухафт автодухафт равункун. Бахтадро бисанч. Ваяки аз се сертификатро бо арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурдас. Он ро аз даст на дей.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи боло и хаспият.

0: قسم این دفعه هرچی که تو بگی اصلا این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: Коротко о главном.
2: В Таджикистане для продажи электроэнергии через зарядные станции потребуется специальное разрешение. Таджикистан и Латвия рассмотрели внедрение современных цифровых технологий в системы эксплуатации электрических сетей. ООН призывает прекратить эскалацию афгано-пакистанского конфликта. В республике проживают два человека старше 110 лет. В Душанбе покажут оперу «Травиата». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
4: Нидо. Это голос. Иногда тихий. Иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
4: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
5: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
6: Улами дакик.
7: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 12,862,161.
8: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس رو در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی رو همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوید بیشتر است.
7: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифат ва замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.
9: همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری

وطنداریست، وطنداری. رهی آسان شدی مشکلی خود را همه جور

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Духтар джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биёр.
4: Модар джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёма Мол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идуна бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 солагии Сёма Мол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Борди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нӯшокиҳо ва фазои Идона, саҳна ва макон. 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нӯшокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар e-chipta.tj ва tiketon.tj, ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёма Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. Хамроҳ бо Сёма Мол.
8: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
9: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
8: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов.
9: Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
10: Рахами телефони идорая реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
12: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А что, если хотя бы раз в неделю разрешить ребенку испачкаться? Не просто немного, слегка испачкать коленки, а по-настоящему разрешить прыгать в лужах, возиться в песке, рисовать красками и руками, не переживая за чистую одежду при этом? Это правило свободного загрязнения. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Правило свободного загрязнения – это не о том, чтобы забыть о гигиене, а о том, чтобы дать ребенку время, когда можно исследовать мир без привычного. Не трогай, испачкаешься, осторожно. Почему это важно? Когда малыш месит грязь, лепит из мокрого песка или рисует пальцами, он познает мир через ощущения. Холодная вода, мягкая земля, липкая краска – все это помогает развивать сенсорное восприятие, координацию движений и творческое мышление. А еще такая игра дает ребенку чувство свободы. Он может экспериментировать, ошибаться, пробовать снова и просто получать удовольствие от процесса. И знаете, что особенно важно? Ребенок постепенно учится понимать. Грязная одежда – это не катастрофа. Испачкался – значит играл. А после игры можно помыть руки, принять душ и надеть чистое. Поэтому выберите один день в неделю и скажите малышу: «Сегодня можно пачкаться». Наденьте одежду, которую не жалко, отправляйтесь во двор, дайте краски, воду, песок и просто позвольте детству случиться. Ведь счастливое детство иногда выглядит именно так. Грязные ладошки, мокрые ботинки и сияющие от радости глаза. Пусть ваш малыш растет любознательным и счастливым. Ну а о комфорте и сухости его кожи позаботятся подгузники «Совпремиум». Мягкие, легкие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: این مرزوبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلوس
3: السلام سومینی ارجمند در استودیو منی جانوری و مو امروز اوید با یک چین و ده ها زبان صحبت میکنیم تصور کنید شما چند سال زبان چینی رو آموختید با چین آمدید و ناگهان حرفی رو میشنوید که قریب از اون چیزی نمیفهمید چرا این طور میشود؟ زیرا اون چیزی که مو عادتاً زبان چینی میگوییم خیلی مرکبتر است زبان عمومی معیاری در چین پوتونخوا نام دارد در خارج آن را بیشتر مندرینی میگویند. ما از همین زبان را اکثر خارجیان میآموزند. آن در تحصیل، رسانه‌های عمومی کشوری و برای معاشرت ساکنان منطقه‌های گوناگون استفاده می‌شود. اما شخص می‌تواند در خانه با زبان یا لهجه تماماً دیگر حرف زند. در جنوب کانتونی معلوم است، در شانگهای و منطقه‌های اطراف شکل‌های گروهی او موجودند. در فوجیان زبان‌های گروهی مین همچنین خاکا و شکل‌های زیادی دیگری منطقوی نطق نیز وجود دارد. فرق آنها بعضاً چنون کلان است که ساکنان دو منطقه به گذشتن به پوتونخوا یک دیگر را نمی‌فهمند. اما یک چیزی مهم آنها را می‌پیوندد. انعنه خط هیروگلیفی. یک هیروگلیف می‌تواند در منطقه‌های گوناگون با تلفظ دیگر خوانده شود ولی معنای نوشته‌اش یک بوده می‌تواند. البته در شکل خط نیز فرقیت‌ها هستند. مثلا هیروگلیف های ساده کرده شده و انعنوی باید قید کرد که زبان محلی تنها واسطه معاشرت نیست بلکه آن هویت یک منطقه بوده هزل و شوخی، سرود و ترانه و عباره های اویلوی را فرا می گیرد بنابراین شناسایی با زبان چینی این آشنایی با فرهنگ بای و گوناگون این کشور می باشد. در برنامه نوبتی درباره مکان تحصیل چینی ها خواهیم گفت و یک جای خواهیم دانست که گاو کاو چیست.
2: این مرزوبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در Азия Плюс.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике для продажи электроэнергии через зарядные станции потребуется специальное разрешение. Таджикистан и Латвия рассмотрели внедрение современных цифровых технологий в систему эксплуатации электрических сетей. В республике проживают 2 человека старше 110 лет. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане для продажи электроэнергии через зарядные станции потребуется специальное разрешение Министерства энергетики и водных ресурсов. Для оформления разрешения необходимо зарегистрироваться на сайте ijoz.tg и предоставить перечень необходимых документов в установленном порядке. Министерство энергетики призывает предпринимателей своевременно оформить необходимые документы и соблюдать установленные требования. Делегация Таджикистана во главе заместителя министра энергетики и водных ресурсов Парвиза Яхъюзода провела серию встреч с представителями энергетического сектора Латвии. Так, с руководством компании «Латвэнерго» стороны рассмотрели законодательную и нормативно-правовую базу Европейского Союза в сфере электроэнергетики, а также практические вопросы формирования и функционирования рынка электроэнергии. Отдельное внимание было уделено энергетической политике Латвии, процессу реформирования отрасли и механизмам государства. Регулирования, а также подходом к повышению эффективной деятельности, укреплению операционного и финансового потенциала и внедрению современных цифровых технологий в систему управления и эксплуатации электрических сетей. Рабочий визит проходил в рамках программы поддержки устойчивой энергетики в Таджикистане. Она направлена на устойчивое развитие энергетической отрасли, укрепление институционального потенциала, а также изучение международного опыта, сообщает Минэнерго страны. Пакистан нанес новую серию ночных авиаударов по территории Афганистана, в результате которых, по данным афганских властей, погибли 9 мирных жителей, в том числе женщины и дети, и еще 11 человек получили ранения. Пакистан заявил, что удары были заранее спланированы и направлены на убежища и лагеря боевиков. По утверждению Исламабада, в результате операции были уничтожены 22 боевика, а также оружие и боеприпасы. Нынешние удары по территории Афганистана стали уже третьи за последние 10 дней. Пакистан регулярно обвиняет афганские власти в том, что они позволяют группировке Тахрики Талибан Пакистан и другим вооруженным группам действовать на своей территории. Талибан эти обвинения отвергает. ООН тем временем призывает прекратить эскалацию конфликта и призвала стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права. В Таджикистане проживают 239 пенсионеров старше 100 лет, об этом сообщает агентство социального страхования пенсий. А в Бухтарии в районе Рудаки проживают 2 долгожителя в возрасте 113 лет. Самое большое число долгожителей в Хатлоне – 103 человека, в Согде – 37, в районах республиканского подчинения – 84, в Душанбе – 13 человек, в Габау – 2 человека. В целом число пенсионеров по состоянию на 1 сентября в стране составляет свыше 893 тысяч человек. Новый театральный сезон в Душанбе откроет знаменитая опера Джузеппе Верди «Травиата», рассказывающая трагическую историю любви парижской куртизанки и молодого дворянина. Название оперы переводится с итальянского как «Заблудшая женщина». Спектакль состоится завтра, 3 октября, в 6 часов вечера. Стоимость билета 30 саманий. Приобрести их можно в кассе театра, а также через сервис eCipta.tg. Генеральный директор ТИСЭЛ Узотхунда Владшоев отмечает сегодня юбилей. Ему исполняется 50 лет. Узотхунда Владшоев имеет несколько образований. Он и художник, и востоковед, и экономист. В сфере его интересов также история, философия и путешествия. Он работал в различных организациях. Генеральный директор ТИСЭЛ Узотхунда Владшоев отмечает сегодня юбилей. Ему исполняется 50. Узотхунда Владшоев имеет несколько образований. Он и художник, и востоковед, и экономист. В сфере его интересов также история, философия.

международных наград. Визия группа «Азия Плюс» поздравляет юбиляра с праздником. Желаем вам здоровья, энтузиазма, энергии, бодрости. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Вы знаете, что самое прикольное, уважаемые друзья, когда мне моя супруга говорит утром, что ты разговаривал во сне, в принципе, я этому не удивляюсь, потому что, в принципе, работа с этим и связана. Я так и говорю, радиоведущий, даже во сне радиоведущий, так что все нормально. Дорогие друзья, надеюсь, вы не видите сны про свою работу, но если видите, то я думаю, что на парочку ближайших дней вы точно забудете про эти сновидения. Потому что сегодня, конечно же, друзья, пятница. Это означает то, что нас ожидают классные выходные, на которых вы вольготно выспитесь и подготовитесь к следующей трудовой и рабочей неделе. Ну а сейчас готовы вас поддерживать до конца работы, друзья. Те же самые люди. Андрей Соколов здесь, Лола Абназарова, и мы открываем наше второе дыхание. Всем привет, друзья.
2: Всем привет, и да, друзья, самый долгожданный день в неделе, и, пожалуй, самый любимый он наступил, и это здорово, с пятницей вас всех, друзья, праздник такой маленький, но зато постоянный, поэтому пусть сегодня все ваши задачи решаются просто автоматически, даже без вашего непосредственного участия, пусть новости будут только хорошими, пусть улыбки будут искренними, много-много вам потрясающей энергии передаем посредством наших радиоволн, и надеемся, что вы уже с нами готовы бодриться, готовы заряжаться, готовы открывать второе дыхание.
1: О да, ну и не отрываясь от производства, скажем так, Софет нам сразу отправил фотографию из салона своего автомобиля, катается по городу, сегодня погода замечательная, мне кажется, самое время для прогулок на автомобиле, в автомобиле, пешком, не знаю, как удобно, но действительно сегодня просто чудо, а не погода. Настоящий осенний вайб уже
2: и
1: чувствуется немножко.
2: Так. Софет, желаем вам легких дорог, хорошего настроения.
1: Приятных попутчиков,
2: сегодня,
1: видимо,
2: да,
1: с тобой,
2: и,
1: да?
2: И это тоже, тоже.
1: Рано тоже на связи с нами сегодня. Ой, молода душой, как всегда, Рано с нами. Да, молода душой, но есть такая вот прикольная фотография бабушки, которая прыгает со скакалкой. В других местах немного старше. Да, да, да, да. Фото
2: Андрей,
1: от Рано к нам прилетело.
2: Андрей частенько тоже так выражается, Рано.
1: Да.
2: Поэтому
1: но ты знаешь, Фаина Раневская сказала, мне кажется, гениальную когда-то фразу, которую я тоже запомнил на долгое время. Как бы ты, знаешь, не молодил свой фасад, канализация все равно старая, понимаешь? Вот как
2: ну
1: бы так.
2: И да, с да. этим может быть и можно сейчас уже что-то делать, но лучше просто следить за здоровьем.
1: Но только фасад, да, будет красивым.
2: Все будет красивым, потому что если душа красивая, мне так кажется, то в принципе,
1: да?
2: Вот да, красота не только вот во внешности.
1: Да
2: поэтому,
1: ладно,
2: Рано, вам потрясающей пятницы. Желаем хорошего-прихорошего настроения. Здорово, что вы с нами.
1: Да, да, здорово то, что мы сегодня с вами, а вы с нами. Вот такое у нас интересное объединение, как и всегда. Пишите, не забывайте сообщения отправлять к нам на короткий номер 28-400-107, друзья. Все прочитаем. Ну а сейчас делаем остановку в виде коммерческой паузы и снова будем с вами.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор?
5: Мудар Джон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аздар дисар?
4: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунат. Баман аздар дисар, бабибият аздар ди бугум хо, бакудакон аз шамул каши.
5: Баман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
6: Пардифен. Доруи универсали зиди дард ва шамол каши. Аз дуру хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва таб.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Нитро Банка. Один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Осень в динамиках звучит лучше.

0: Шоу-концерт. Все безумие мира за 3 минуты.
1: Шоу-контент здесь, друзья. Ну, конечно, как же без самых сумасшедших новостей. Мы обязательно расскажем, обязательно поделимся.
2: Да, обязательно поделимся. И сегодня поговорим про одного не очень везучего человека. Почему? Это мужчина, который живет в Колумбии.
1: Это мужчина.
2: Ну, я просто констатирую факты, да. И вот этот самый мужчина, бедолага, я, кстати, просто ему сочувствую, на собственном опыте убедился, что можно захотеть сходить в туалет, ну, не в самое подходящее время. Потому что кабинка уличного биотуалета, куда он зашел, вот живет он, кстати, в Баранкилье, это Колумбия, подхватило сильное течение и понесло вниз по дороге.
1: Откуда там течение взялось сильное? Чего?
2: Вот так. Сейчас действительно во многих странах идет сильный дождь. Вот такие
1: да,
2: вот
1: сезон дождей.
2: Да, ливневые дожди, конечно, приводят к тому, что начинают вот эти вот потоки вот с водой просто смывать все на своем пути. И вот из-за этих сильнейших ливней, которые превратили несколько городских улиц в настоящие реки, случилось вот такое вот ЧП.
1: Значит, это уже просто не биотуалет, а уже корабль, дорогие друзья. Так, хорошо, что плывущую кабинку, из которой раздавались крики о помощи, заметили случайные прохожие, а они все-таки рискнули войти в поток и оттолкать это плавсредство, скажем так, в кавычках, на обочину. После чего пленник этого плавучего туалета, по-другому не скажешь, благополучно выбрался. Знаешь, такой моряк, да, моряк не очень дальнего плавания.
2: Да, не но очень, да, благо, и не очень удачного, честно говоря, но хорошо, что действительно все хорошо закончилось. Тот самый мужчина, который ему помог, тоже сказал о том, что ну просто пожалел бедолагу, услышал эти самые страшные крики о помощи. Ну, действительно, сидит человек, не думает о том, что вот раз может такое произойти. Ну и неудивительно, что
1: нажал на кнопку слива и смыло буквально все, все целиком. Да,
2: да. Ну вот неудивительно, что пользователи соцсетей, конечно, не удержались от шуток. Ну, там огромное количество комментариев по этому поводу, да. И вот одни заявили, что главный герой этой истории удачно сэкономил зато на туалетной бумаге. Ну, она просто, как в принципе, бы да, уже, да, ну и не пригодилась. Ага. А другие вот назвали такой поход в туалет удивительным, потому что, сделав все свои дела, можно заодно и переместиться на несколько кварталов.
1: Да, прикольно.
2: Это получается как машина времени, но только вот такой вот плавучий туалет.
1: Главное, чтобы течение несло именно в ту сторону, куда тебе нужно.
2: Да, которая тебя перемещает буквально по городу.
1: А представь, да, вот, а представь, что ты так увлекся, что уснул в этом туалете, тебя смыло, и ты так открываешь, а ты уже в океане плаваешь.
2: Да, и такое
1: или в реке
2: случиться
1: какой-нибудь уже.
2: Вот здесь нужно быть особо внимательным. Вот, кстати,
1: так,
2: да.
1: Открываешь и чайки
2: следить.
1: Так. Карр! Чайки, карр, чайки. Видишь, у меня странные чайки абсолютно.
2: Это какая-то у тебя смесь чаек странные с воронами. Да. Ну и ситуация, в принципе, нетипичная. Тоже, знаешь,
1: может быть, в Колумбии такие чайки.
2: Может
1: что
2: быть.
1: Ты вот сразу...
2: А если биотуалеты, да, да, вот плывучие, почему чайки не могут говорить карр?
1: Или мяу.
2: Или мяу, да, все мяу? Что угодно.
1: Ладно, пускай будет так. Но главное, что все-таки корабль нашел свою гавань.
2: Да, он пристал к берегу.
1: Он пристал к берегу, да. Отбросил все швартовые, как говорится, его подцепили, зацепили и отбуксировали куда нужно. В общем, доплыл или доплавался. В общем, все хорошо. Благо, пожелаем этому парню удачи, счастья, любви и всего хорошего.
2: Главное,
1: в жизни.
2: Главное, чтобы ты, да, пусть не стало теперь для него какой-то страшной ситуацией. Знаешь,
1: или фобией, кстати.
2: Фобия,
1: да,
2: которая может теперь представь, его преследовать.
1: А вот
2: да,
1: дома, представь, так заходишь вот в туалетную комнату и думаешь, а вот не смоет ли сейчас меня в эту минуту?
2: Или ну, вот когда странно говоришь, да, страшно, про какие-то страшно фобии. Я боюсь пауков. Я змей, да,
1: я
2: туалетом.
1: Туалет. Или в целом туалетом, да.
2: Поэтому, да, конечно. Да,
1: ну,
2: вот
1: фобия 100% могла, мне кажется, просто появиться у человека. Тут просто гадалки не ходи. Вот так вот, дорогие друзья. Ну, ладно. Благо, что все хорошо. И это хорошо. Ну, а мы делаем остановку в виде анонса полезной информации, друзья. И мира в цифрах. Скоро будем.
3: Сархат Тихабархов. برای نقطه های فروش برق و ماشین ها گرفتن اجازه‌نامه مخصوص حتمی شد. تاجیکستان و لاتویا جاری کردن تکنولوژی رقمی در شبکه های برقی را بررسی کردند. سازمان ملل متحد به ختم مناقشه مصالحه‌نامه میان افغانستان و پاکستان دعوت کرد. در تاجیکستان 200 ساکن از 100 ساله بالا زندگی میکنند. در دوشنبه اپرای تراویاتا نمایش داده می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
4: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
5: عالمی دقیق.
6: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما رو با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
7: 150
8: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانیز در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار، ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب، ماه آوگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم، معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
6: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
9: رادیو سا вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус». Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Друзья, мы снова с вами. Технологика. Очередной интересный гаджет. Сегодня рассмотрим, друзья, и, возможно, даже в конце поставим ему оценку. А может, вообще ничего не поставим. Не знаю. Как пойдет, как говорится. Ну что,
2: Лола? Да, пойдет нормально, потому что, гаджет действительно максимально странный. Он даже нелепо, по крайней мере, выглядит это именно так. Потому что японский соковый гигант Кагомы совместно с инженерами решил спасти человечество от величайшей проблемы современности. Они зачем-то задумались, как марафонцам есть помидоры прямо во время бега.
1: А зачем есть помидоры во время забега?
2: Это вот, видимо, очень был такой вот острый вопрос на повестке дня.
1: Это важно.
2: И поэтому вот, как бы они подумали, вот эти же муки, когда человек бежит 40 километров.
1: Ему не хватает помидоров.
2: Антиоксиданты уже на нуле. И вот да, кто же в этот самый момент протянет
1: вам помидор в человека?
2: Сочный томатик. На ходу это очень сложно, практически никак. Но решение нашлось.
1: Странно, зачем бегуну помидоры, вот марафон, точнее. И решение на что действительно встречается Таматанна. Таматанна, наверное, по-японски надо читать. Так надо читать, да? Как катана какая-то звучит. Это не просто гаджет, это 8-килограммовый робот. Вот запарились-то, ребятки, который спортсмен должен тащить на своих плечах, как рюкзак. Я правильно прочитал? 8-килограммовый?
2: Да, как бы нагрузочки не хватало.
1: Не 8-килограммовый.
2: Нет. Так. Там полноценный 8 кило. Все хорошо.
1: Робот — это такая футуристическая громоздкая конструкция, как железные лапы, нависает прямо над вашей головой. Вы бежите, нажимаете на кнопочку на боку, робот активируется, берет клешней спелую помидорку и аккуратно отпускает ее прямо вам в рот, уважаемые друзья. Знаешь, это как ослик и морковка. Знаешь, ты бежишь так...
2: Да, да. С автоматиком теперь уже получается. Выглядит это, честно говоря, как изощренное наказание из фантастических фильмов.
1: 8 килограмм?
2: Да, вот представьте, бегун уже на грани истощения, да, на грани. Над ним нависает какой-то механический монстр, который кормит его овощами, даже если это ему не нужно, в принципе, да? Потому что про водичку еще поверю, про томатик, да. Гаджет действительно абсолютно реален, друзья. Более того, представители компании Кагомы лично его протестили. Так. Один из них пробежал с этим чудо-рюкзаком.
1: Метров 10, наверное?
2: Целый марафон, говорят, ты знаешь, вот так. Раз уже нужно
1: видимо,
2: было как-то
1: для презентовать. Для рекламной кампании наняли профессионального марафонца, походу. Не, ну слушай, 8 килограмм, это как-то максимально много, я считаю, что безумно это много, 8 кг. Мне кажется, просто если марафонец скинет эти 8 килограммов, он побежит намного быстрее.
2: Конечно, но уже без помидоров.
1: Подожди, это посчитали вес только чистого самого робота, а внутри, если он напичкан помидором, другими овощами, водой. Килограммов 10, наверное, минимум придет с собой тащить, наверное, на себе. Хорошо, хоть в продажу этот гаджет так и не поступил. И хорошо. Соковый гигант Кагомы разработал его совместно с известной японской арт-студией Маява Денки, славящейся своими безумными и абсурдными инструментами и игрушками. Вообще цель была простой — привлечь внимание к полезным свойствам томатного сока перед токийским марафоном.
2: Оказывается, для чего заморачивались знаешь? Поэтому, друзья, если теперь вот вам кажется, что ваш умный браслетик слишком навязчиво напоминает вам о тренировках, то радуйтесь, что он хотя бы не пытается на бегу вас накормить каким-нибудь салатиком или помидором.
1: Ты знаешь, я впервые слышал, чтобы бегуны или марафонцы, они ели помидоры. Вот впервые такое слышу. Но вода, да, само собой, пить хочется, конечно же.
2: Бросали друг друга, это да. Согласись, мы рассказывали. Но... есть такие шуточные марафоны, там люди томатами друг друга закидывают.
1: Это
2: в Италии происходит.
1: Или когда не очень хороший певец на сцене стоит, в него тоже летят помидоры.
2: Там не всегда помидоры, там что под руку попадется.
1: Вот такое бывает.
2: Да. А вот чтобы, конечно, заряжаться именно томатами во время... может быть, у них было какое-то исследование, которое показало, антиоксидант нужен.
1: Слушай, я бы вообще не парился по поводу этого робота, я бы просто посадил бы ребенка в рюкзак и сказал, если что, когда я устану, ты мне подавай помидоры из рюкзака. Примерно вот вес 2-летнего ребенка примерно столько и есть.
2: Согласна. Кстати говоря, он и выглядит так издалека. Ты знаешь, там можно не понять, понять сразу, это робот сидит на тебе или ребенка привязали к человеку. Притом выглядит тоже робот не особо привлекательно.
1: А если, я посмотрела у вас, если у вас довольно миниатюрные родственники, то вы их можете просто себе на спину посадить, и в дороге веселее, кстати, будет. Он одновременно может пошутить, посмеять, направление подсказать, конечно, помидорку ту же самую дать, водичкой напоить. Очень так, удобно.
2: Массаж головы, да, например, тоже само собой. Можно.
1: Там, знаешь, там кепочку на тебе так поправят, если нужно будет. Так что, слушай, идея классная. Вообще.
2: Идея классная.
1: Но робот 8-килограммовый, который просто дает вам помидорку, эту помидорку, в принципе, можно положить в кармашек там и бежать. Я просто не представляю себе, ест помидорку так, солит ее, ест и бежит. Понимаешь, так, представь себе картину марафонца. Знаешь, такой марафонец-гурман.
2: Да, да, да.
1: А потом так,
2: может быть, веган,
1: так,
2: поэтому
1: надо,
2: ему нужны помидорки.
1: Помидорки надо, еще и огурчика добавить. Но потом болгарского. А как же без кинзы-то?
2: Вашу, и так,
1: пучок кинзы салат. Просто с собой, да.
2: Да, конечно. Все хорошо.
1: Слушай, а кто знает, может быть, кинза очень положительно влияет на работу мышц. Мы же с тобой не знаем.
2: Вот мы не знаем. Но японские, вот ты видишь, инженеры, они почему-то решили, может быть, помогали какие-то еще специалисты, что именно томаты, вот томатный сок очень полезен и необходим во время забега. Так что в следующий раз, когда куда-то соберешься бежать, ты помни, запасись томатами на всякий случай.
1: Хорошо, хорошо, хорошо, да, да. Недаром, недаром то, что в обеденное время я люблю плов с салатом. С помидорками. Шокоробчик наш вот этот любимый. Слушай, оказывается, я немножко спортсмен.
2: Недаром ты его вспомнил, как обычно. Совсем да. Недаром. Без этого у нас никак не происходит, друзья. Видимо, потому что время приближается к обеденному.
1: Да, конечно, конечно. Да, вот чувствую я прям, приближается. Друзья, время-то идет. Действительно, вы собираетесь потихоньку на обед. Ну, а мы сделаем небольшую паузу.
2: У нас приближается реклама.
1: У нас реклама и другие рубрики. И вернемся мы вам уже в следующем часе, друзья. Скоро будем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики бахши охангистик лол, нуризу лол.

0: ширкати оби зулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем, почему иранская авиакомпания «Варэш Эрлайнс» меняет маршруты в Душанбе, что произошло, насколько увеличилось время полета и повлияет ли это на стоимость билета. Начальник службы связи из Фанзио Садулу расскажет о развитии службы связи и о скорости интернета в стране. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности названы факторами, тормозящими развитие промышленной отрасли. Эксперт объяснит, что важно изменить. Также узнаете, оправдала ли себя новая 10-бальная система оценок в школах и есть ли в ней недочеты. История парня из небольшого таджикского города, упрямое желание которого привело к исследованиям в области робототехники в Сингапуре. В перспективе все свои профессиональные планы он видит реализованными в Таджикистане. Эти и другие материалы в свежем номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите!
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Всем привет, дорогие друзья! Ну вот, 2 октября сегодня, дорогие друзья, вот так вот второй месяц осени уже стартовал. Ну и мы тоже сегодня, знаете, с цифрой 2 выходим. Потому что второй час, конечно же, дорогие друзья, второй час второго дыхания. Очень много двоек что-то сегодня.
2: Да,
1: второй час, второе
2: октября.
1: Дыхание, 2 октября. Да что ж такое?
2: 26-й год.
1: Там одни
2: тоже
1: двойки.
2: Двоечки, да, есть.
1: Какая-то магия чисел,
2: и
1: дорогие
2: нас
1: друзья.
2: С тобой.
1: Это просто вот совпадение прямо по полной программе. Дорогие друзья, еще одно совпадение классное, то, что вы находитесь на нашей радиочастоте, никуда не уходите. Наслаждайтесь пятничным днем, конечно же, заряжайтесь от нас и открывайте второе дыхание вместе с нами. Здесь для этого двое ведущих, Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья.
2: Всем привет, всем потрясающего пятничного настроения, чтобы прям действительно улыбка во всю ширь, друзья. Тем более, что повод-то сегодня потрясный есть. Всемирный день улыбки отмечается. Вот так сразу, быстренько, к праздником перейдем и расскажем.
1: Давай. А почему бы и нет? От улыбки, как говорится, в небе радуга зажжется. От улыбки, что там еще было?
2: Станет всем светлее.
1: Правильно. Станет всем светлее, да, конечно же. Дорогие друзья, на самом деле, улыбка – это знак того, что вы открыты, что вы готовы к общению, что вы добрый человек. Даже если вы не совсем добрый, иногда,
2: не всегда добрый,
1: то
2: да,
1: улыбка,
2: наверное,
1: в любом случае, это такой первый сигнал к общению, первый сигнал, что вы открыты, вы готовы. Мне кажется, вот всегда с улыбкой, даже вот в офис заходите, сразу улыбаетесь своим коллегам. Они подумают: ой, сумасшедший человек. Пришел на работу и улыбается. Ну ладно, дорогие друзья.
2: Нет, все нормально, подумают коллеги. Просто хорошее настроение. Просто вот сегодня, например, пятница.
1: Или пальцем и виска покрутят.
2: Не покрутят.
1: Вообще, ты знаешь... улыбается все время. Может быть, мы ему позвоним кое-куда? Может быть, к нему надо обратиться кое-куда? Вот смотрите, он ходит, он улыбается. Довольный такой. Так. Специальную службу вызываете уже?
2: Так, сейчас я твой негативчик чуть-чуть...
1: Да, конечно. Лола, давай, попробуй.
2: Конечно, потому что, ты знаешь, праздник действительно хороший, добрый, веселый. Его, кстати, очень много сейчас стран отмечают уже. И очень здорово, что символом этого праздника стал как раз вот этот вот неунывающий смайлик.
1: Ага.
2: Оказывается, ты знаешь, он даже вошел в историю.
1: Так.
2: Потому что был проведен эксперимент, в котором участвовало огромное количество людей. И очень простой был эксперимент. Просто показывали этот смайлик, отправляли этот смайлик,
1: так,
2: где-то там вывешивали.
1: Хорошо.
2: И человек, глядя на этот самый смайлик,
1: сам
2: как правило, да, отвечал ему тоже улыбкой. Поэтому, друзья, это потрясающий праздник, который ассоциируется только лишь с позитивом, с хорошим отношением, с какими-то радужными перспективами, с довольством, в общем, со всем тем, что действительно у нас вызывает вот эти вот замечательные чувства и желание улыбаться.
1: О, так, улыбайтесь почаще, друзья, вам это действительно очень-очень даже идет. А улыбка всем идет, на самом деле, нет ни одного такого человека на планете Земля. Еще праздник, Всемирный день таблицы умножения.
2: Или унижения, как говорит мой сын, да.
1: Такое бывает тоже.
2: Особенно,
1: просто...
2: когда ее учишь.
1: Нет, я вот учил эту таблицу умножения с батей, и знаешь, такое ощущение, что вот эти первые седые волосы, они у меня оттуда, откуда-то из детства, понимаешь?
2: Первая
1: Первая седина у меня вот именно вот... Когда таблица умножения учатся? Во втором, третьем?
2: Да, во втором классе уже начинают учить.
1: Вот, первая седина пробилась у меня именно во втором классе.
2: Видимо, да. Но ты знаешь...
1: Ну, знаешь, таблицу на один я выучил довольно быстро. На два еще как бы ничего. Потом пошло на 7, на 6,
2: нет,
1: на 8.
2: Нет, на 5 очень легко.
1: На 5 легко, кстати,
2: же,
1: да.
2: Выучить.
1: Но вот там... Вот почему-то я никак не мог запомнить 6 и 7. Вот никак не мог запомнить.
2: 6 и 7?
1: 42, наверное.
2: Молодец.
1: Вот, часто помню. А тогда прям вообще просто как будто из головы вылетало.
2: А
1: просто
2: вот
1: элементарно.
2: Сейчас видишь, уже все такие вбили в тебя.
1: Вбил меня
2: таблицу,
1: отец, батя,
2: да.
1: Ремнем прям. Ой, нет. Этого не было.
2: Но вообще, друзья, цель праздника...
1: Меня
2: просто...
1: отец давил авторитетом. То, что
2: хорошо.
1: Он все-таки старший, говорит, как ты вот
2: учи,
1: не можешь,
2: да?
1: Выучить таблицу умножения. И за ним ходил со мной с этой тетрадкой и все время повторяй. Но там повторяй звучало по-другому, правда?
2: Так, давай, чтобы ты совсем не накрыли тебя вот эти воспоминания из детства, друзья, еще раз попытаюсь напомнить, что цель праздника — напомнить как взрослым, так и деткам.
1: Напомнить о моей седине.
2: Про важность математики. На самом деле, ты знаешь, это почему-то просто в наше время было так сложно ее выучить. Вот сейчас есть огромное количество всяких уроков, онлайн в том числе, да, где вот показывают, что можно учить весело, легко, знаешь, на пальчиках там запоминать, между прочим, а с какими-то другими ассоциациями из мультиков тоже. Вот у нас почему-то по-другому происходило. У нас не было такой возможности. Поэтому вот видишь, как в некоторых тебя вбивали. Вот.
1: Да, у нас...
2: А сейчас все-таки нет.
1: Очень хороший, наверное, такой у нас был у родителей инструмент, который помогал нам выучить уроки.
2: И не только.
1: И не только. И хорошо себя вести. Да, это папин ремень. Нет, честно, меня вообще вот так вот, честно говоря, не особо-то сильно ласкали этим ремнем, я так могу сказать, в кавычках, да, скажу, друзья.
2: Да, ты вот просто больше наговариваешь.
1: Я больше наговариваю, поняла, да, конечно. Я больше наговариваю, чистая правда.
2: Страшит тут нас всех сидит. На самом деле, нет, наши родители, между прочим, очень терпеливые люди. Вот
1: конечно.
2: Так вот. Не было никаких помощников. Не
1: даже
2: было
1: голос
2: никакого...
1: не повышали.
2: Вот, голос повышали. Ты знаешь, ну и мы повышаем. Без этого порой никуда. Но не было, я имею в виду, никаких тебе умных чатов, которые могли, знаешь, вовремя прийти на помощь, там что-то простенько объяснить.
1: Да, этого не было.
2: Поэтому, да, терпение нужно было все-таки, знания нужны были, поэтому спасибо нашим родителям. Так, давай к другому
1: спасибо
2: празднику.
1: Спасибо нашим родителям, да. И ты знаешь, у меня такой почерк еще был в детстве очень неразборчивый. Как они вообще... Мне мама иной раз просто говорил: сынок, ты, по-моему, придумал какую-то новую письменность. Я говорю: какой я крутой. Ну что же,
2: да,
1: дорогие друзья.
2: Да, видишь, тоже таким образом уверенность
1: да,
2: переселила.
1: Да, само собой, все. Само собой. День рождения электронной почты сегодня отмечается. Потому что сейчас у каждого есть электронная почта практически. Слушай, у меня первая моя электронная почта — это Mail.ru. Я вот там завел электронную почту.
2: Да, конечно, как и большинство.
1: А потом у меня там еще и же Аська, и потом Мой мир, да, называлось
2: мой
1: еще
2: мир
1: это пространство.
2: Тоже, да, где
1: ужас,
2: тоже сидели.
1: Какие-то
2: потом
1: помню.
2: Уже пошли одноклассники. Те самые.
1: Хватит все этой истории. Кому это интересно?
2: Ну, вообще, на самом деле, друзья, американский инженер Рэй Томплинсон, вот, он
1: молодец.
2: Первый отправил вот это первое в истории сетевое электронное сообщение.
1: Смайлик, наверное, отправил, да?
2: А ты знаешь, не знаю, это был просто, по-моему, значок, вот как мы говорим, собачка. Вот этот самый значок,
1: собачка.
2: Он просто протестировал таким образом, да, и вот рядышком были два компьютера, он как бы смотрел, что же из этого получится. Но да, спасибо ему большое, вот с тех пор технологии нас продолжают радовать и удивлять тоже.
1: Да, уважаемые друзья, еще сегодня праздник пледа, кстати говоря, осень-то уже постепенно наступает, и скоро мы уже начнем немножко мерзнуть, и где-то с антресолей шкафа достанем любимый теплый плед.
2: Мы только вчера, кстати, говорили.
1: У кого-то он вязаный, у кого-то шерстяной, у кого-то еще какой, не знаю. Ну, в общем, на самом деле прикольно, да.
2: Да, хороший такой уютный отдых, мне кажется, вот домашний всегда ассоциируется именно с тем, что можно укутаться в плед с чашечкой горячего чая или кофе, отдохнуть. Или можно заняться каким-то любимым делом. Например, кто-то вяжет, укутавшись в плед, кто-то действительно там какие-то подделки может мастерить, кто-то там что-то вышивает. Ну, не знаю, огромное количество всяких интересных вещей можно делать при этом вот именно вот в этом вот тепленьком пледе. Неважно, что там уже дождик за окном. Ой, красота на самом деле.
1: Красота.
2: Здорово. Хороший, уютный праздник.
1: Да. Слушай, вот на этой неделе мы поздравляли отоларингологов. Я выучил это слово. А еще сегодня день уролога, кстати говоря, отмечается. 30 лет этому празднику. Так что поздравляем всех людей этой замечательной профессии. Докторской. Видишь, как я говорю, интересные слова. Ну, в общем, да, поздравляю вас, замечательные урологи.
2: Действительно, тоже такие люди, ты знаешь, без которых просто невозможно, да, и очень нужные врачи на самом деле, как и все. Поэтому, да, искренне поздравляем, желаем здоровья крепкого, и вот чтобы все-таки все было и происходило вот все-таки наилучшим образом каким-то. Потому что, честно говоря, ну, эти самые врачи лечат такие органы, которые, ну, прям, ты знаешь, должны держаться в здоровье как можно дольше.
1: Да, в моем возрасте это как раз очень хорошо понимаешь. Ну что ж, дорогие друзья, поздравляю с праздниками. Их сегодня достаточное количество. Друзья, но мы делаем остановку в виде коммерческой паузы. Возвращаемся к вам.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хат мамби чаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
5: Ох, че хупки баго ромат. Гул оф то. Апш, боз аллергия.
6: О, ром азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
6: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии и идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера, надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
8: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Коротко о главном.
10: Всемирный банк выделит 300 миллионов долларов на достройку Рагунской ГЭС. В Пинджикенте семьям экологических мигрантов передали новые дома. В Таджикистане впервые пересадили печень 2-летнему ребенку. В Анже открыли многофункциональное укрытие. В Душанбе сегодня временно ограничат подачу питьевой воды. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
11: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс».

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: به نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقمه رو انجام دهد. به کلکولیتر، به خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگر جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقمه رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو آسیا پلیس. Ваш заказ. Эфир под соусом.
5: Подаем горячим и всегда к обеду.
6: Так, горячая к обеду, дорогие друзья. Сегодня будет очень интересный снова тренд из интернета. Дорогие друзья, я сегодня решил о нем тоже вам рассказать, ну, чтобы вы тоже были готовы. Если вдруг куда-то поедете и увидите вот это, дорогие друзья. Что сегодня, Лоб?
7: Да, давай, сегодня подробнее. У нас, знаешь, хит интернета будет. Да, познакомим наших слушателей с десертом, говорящим и пугающим, потому что название у него именно такое. Экс-акс называется.
6: Пугающее?
7: Он. Да, если перевести дословно, как яичные мешочки. Но фанаты яичницы могут так спать спокойно, все нормально. Яиц в рецепте нет вообще. Я не знаю, откуда такое название. И вот, кстати говоря, название — это самое безобидное в этом кулинарном шедевре.
6: А я так
7: там
6: и думал, да.
7: Поражает все. От вида, кстати, вот я покажу тебе специально, до самого процесса приготовления.
6: Да, к счастью, автор не держит рецепт в секрете и готовит, и готов делиться им со всеми. Берем греческий йогурт, густой, полезный, да. Досыпаем туда сухую смесь для пудинга, чтобы жизнь медом не показалась. Бросаем в эту белую массу виноград сорта сапфир, ну или какой-либо другой, или какой-то любой длинный синий виноград, какой-то, который есть. А теперь фокус. Заворачиваем всю эту красоту в рисовую бумагу. Получается тот самый мешочек. На вид будто паучок отложил сюрприз в тропическом лесу. На вкус можно рискнуть и, конечно, попробовать самому, друзья.
7: Да, но это действительно прям нужно рискнуть. Хотя вот сам кулинар утверждает, что ощущение от десерта просто потрясающее. Там и липкая тягучая оболочка, и лопающийся во рту вот этот виноградик, и загадочная железо, вот эта желеобразная даже какая-то начиночка.
6: Это какой-то непонятный ролл какой-то получился из всего этого. В чем мешочки?
7: Я не знаю, но там выглядят, конечно, эти самые мешочки не очень
6: привлекательно. Покажи мне очень фотографию, потому что я немножко не могу сейчас понять, что это такое. Похоже, что это самое такое кулинарное изобретение, которое никто не оставит, никого не оставит равнодушным. Комментаторы в соцсетях одновременно и в ужасе, и в восторге. Автор намерен развивать эту странную концепцию и уже готовится в следующий раз заменить греческий йогурт на творог. Да, это кошмар, дорогие друзья. Это
7: вот так
6: кошмар.
7: Выглядят эти самые мешочки, друзья. Я специально показала Андрею.
6: Это какая-то личинка, наверное, вот, какого-то, какого-то паука.
7: По-другому не скажешь. Рисовая бумага очень тонкая, мы все знаем. Ой, она кошмар. Действительно просвечивает.
6: Ужас.
7: А закрутить вот этот вот сам виноград вместе с этим вот желе не получается ровненько, да? И вот эти вот все виноградинки темные сквозь эту светлую бумажечку просвечивают. В общем, непривлекательный на вид десерт. Десерт, но на вкус, честно говоря,
6: давайте, друзья, вспомним фильм «Чужой», когда у них были вот такие вот специальные яйца,
7: коконы,
6: где,
7: да?
6: Коконы, где находились вот эти вот странные суть. Вот что-то похожее на фильм «Чужой», друзья.
7: В миниатюре, да.
6: В миниатюре, да. Вот как-то так, дорогие друзья. Ужас какой-то, кошмар.
7: Ну, ты знаешь, вот, не перестают нас тоже удивлять эти самые поклонники каких-то вот этих вот интересных вариантов блюд.
6: Есть нужный рецепт, мы скинем.
7: Наверное, да, скинуть-то можем, но вот кто решится его готовить?
6: Ребят, и тем более кто решится пробовать его приготовить, вам на фотки скиньте тоже, чтобы мы поржали вместе.
7: Да, здесь вот, конечно, все очень-очень странно.
6: Но вы попробуйте, а потом минут через 20 мы. Ну что ж, дорогие друзья, ладно, шучу. На самом деле, ну, прикольно. Прикольно то, что все-таки интернет там открывает какие-то новые интересные рецепты. Вообще, знаешь, на вкус и цвет товарищей нет.
7: Вот
6: я так хочу сказать, что вот, знаешь, у меня вот свои причуды есть по поводу еды. Мне иногда нравится, что вот в холодильник тортик поставили, да, забыли на пару дней, он так уже обветрился весь, а мне почему-то нравится, мне на вкус прям заходит хорошо.
7: Подсохший,
6: да, тортик? Да, вот это удивительно, но это факт, уважаемые друзья.
7: Вот такой вот я чудаковатый человек. Что на любой товар свой купец найдется.
6: Абсолютно верно.
7: Поэтому, возможно,
6: тот самый вот сыр прям... с плесенью, он мой, дорогие
7: конечно.
6: Друзья. Это не обязательно Рокфор.
7: И плесень не та самая.
6: И плесень не та самая, да, друзья.
7: Но да, вот все равно найдутся поклонники, друзья, поэтому, возможно, это вот мы шутим, а кому-то очень даже зайдет.
6: А кому-то зайдет прям отлично, прям, да, потом скажете. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку, у нас тут реклама торопится в гости. Давайте мы ее прослушаем, еще послушаем хороший музыкальный трек, а потом присоединимся к вам.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
0: Мазагой навіше в бургеро пеш возгірет. Пікл ранч ва бафало ранч. Там і навіки боят хатман бічаші. Фурсат ро аз дас наде. Танго дар КФСі.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин. Комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма. Легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Металл на складе. Документы готовы. Доставка по плану. Охан Сануат. Надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России. Конкурентные цены. Собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат. Надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77 888 68 88.
9: Иксел ро туме хариву ту фаро азмо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бакайтир. Вайо онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шахри истихомат ба рахами 94 700 727 727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Енерджи ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шонси бурдаст. Он ро аз даст наде.
8: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
10: Рахами телефона и дорая реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
12: Шарики бахши оханги истиклол, нури зулол.

0: ширкати оби зулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Форус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
2: Ты видела этот фильм?
3: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
4: Осторожно, спойлер.
3: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
5: Ох, я люблю такие фильмы, знаешь, приключения, там, веселье, чего-то ждешь все время. Вообще какой-то вот этот вот интересный вайб получается, и куда-то сразу в детство тебя переносит, потому что действительно и герои любимые из детства, да, и студия Sony Pictures порадовала. Она анонсировала дату премьеры фильма режиссера Ридли Скотта. А это новая экранизация «Острова сокровищ» с Хью Джекманом в главной роли. И она получила официальную дату выхода.
6: Прикольно, друзья, но согласно официальной информации, премьера в кинотеатрах состоится 11 ноября 2027 года в преддверии праздничного сезона. Напомню то, что Джекман и Скотт объединяются для адаптации классического романа Роберта Льюиса Стивенсона. Ну и стало известно, что действительно в июле 2026 года...
5: Они уже думали, да, кстати, они об этом думали, да, чтобы начать.
6: Да, режиссер подтвердил, что съемочный процесс стартует 1 ноября. Основной площадкой станут Канарские острова. Как классно, я тоже хочу туда с ними на съемку. Где Скотт недавно проводил разведку локаций. Сценарий написал Джейн Трон, дорогие друзья. Ну что, круто, прикольно.
5: Да, актерский состав тоже замечательный у «Острова сокровища». Ожидается, что главную роль исполнит Хью Джекман. Хью Грант тоже будет задействован в проекте. И Оуэн Купер.
6: А где все Хью собрали, походу, да?
5: Возможно, может быть. Но также ведутся переговоры об участии в проекте и других актеров. Для Ридли Скотта проект станет уже возвращением к приключенческому жанру после «Гладиатора 2».
6: Да, ну вот основной сюжет — классический приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона 1883 года о юном Джимми Хокинсе, который находит карту сокровищ и отправляется в опасное морское путешествие. Плавание оборачивается смертельными противостоянием с пиратом Джоном Сильвером, несмотря на то, что в оригинальном романе «Черная борода» не появляется в адаптации Скотта, легендарный пират, судя по всему, будет включен в сюжет. Да, пират будет обязательно.
5: Многие
6: на одной ноге с попугаем,
5: вот,
6: и вот с этой саблей или чем-то у него.
5: Да, сейчас как раз-таки ждут еще каких-то новостей, потому что их пока еще немного.
6: Кто пират сыграет, как думаешь?
5: Вот, не знаю, кто
6: Хью Джекман
5: сыграет.
6: Или Хью Грант?
5: Тут не обязательно. Почему только из двоих Хью ты выбираешь?
6: Хью-Хью.
5: Да, там кто знает.
6: Хью один или Хью два?
5: Может быть, у них будут совсем другие роли, а вот как раз-таки пирата будет играть кто-то совершенно другой. В любом случае, пока все это, конечно, не разглашается, остается какая-то интрига, но поклонники уже очень ждут и новостей каких-то, ну и, само собой, потом уже фильма. Потому что, ну, я же говорю, наверное, все-таки, да, вот какие-то ассоциации прямые с детством, с тем временем, когда все мы смотрели или читали, действительно, про эти морские путешествия, про пиратов, при том, как девочки, так и мальчики были увлечены этим, наоборот, как мальчики, так и девочки, но неважно. И да, фильмы вот эти приключенческие, они действительно просто потрясающие, можешь посмотреть с семьей, поэтому, например, с детками вообще супер.
6: Я вот, ты знаешь, понял, почему не хватает нам такого кино. Оно вообще, ну, редко снимается, это раз. А во-вторых, нам и в жизни не хватает таких вот ощущений, когда вот раз, нашел какую-то карту, и прям на приключения, да, у тебя тянет. Ну да, дорогие друзья, в принципе, можете устроить себе сейчас, прямо открыть Google карты, найти какое-то заведение в городе и поискать, отправиться туда, чтобы вкусно, может быть, пообедать.
5: Самое.
6: Ну, почти. Ладно, конечно же, не то же самое. Но согласен с тобой, но все равно, дорогие друзья, мне кажется, каждый день можно устроить себе какое-то маленькое приключение, пусть даже не совсем опасное, без пиратов и всего остального.
5: Согласна. Вот, кстати, есть все-таки информация, я специально посмотрела. Наверное, все-таки пирата тот самый Хью Джекман и исполнит. Хотя это еще не точно, но видишь, ты был рядышком, так что все-таки остается дождаться.
6: Хорошо, дорогие друзья. Как раз по возрасту подходит уже под пирата такого, матерого пирата.
5: Опытного.
6: Опытного, да. Ладно, дорогие друзья, мы тоже, как опытные ведущие, делаем небольшую остановку. Ну, а вам, дорогие друзья, советуем, если перед вами, действительно, перед вашими глазами, вот она уже мечта, и она близко, но все равно не хватает на нее немного деньжат, то советуем взять потребительские кредиты в НДФ Рос, уважаемые друзья. Подробности можно узнать по короткому номеру 7272. Удачи в исполнении мечты. Мы скоро будем.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамешаги.
3: Дар дидаи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Ман зилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدیم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Всемирный банк выделит 300 миллионов долларов на достройку Рагунской ГЭС. В Пенджакенте семьям экологических мигрантов передали новые дома. В Душанбе сегодня временно ограничат подачу питьевой воды. Далее подробности этих и других событий. Международная ассоциация развития, это структура Всемирного банка, выделит 300 миллионов долларов в виде гранта на достройку Рагунской ГЭС. Нижняя палата парламента накануне ратифицировала соглашение между Таджикистаном и Международной ассоциацией развития по этому проекту. Средства планируется направить на продолжение строительных работ, закупку импортного электромеханического оборудования для выработки электроэнергии, а также на технические сопровождения и управление проектом. Кроме того, проект предусматривает усиление гидрометеорологии, метеорологического мониторинга и прогнозирования, что должно улучшить управление Рагунским водохранилищем и снизить риски паводков для территорий, расположенных ниже по течению. Тем временем в финансировании проекта участвуют или планируют участвовать ряд других крупных финансовых институтов. Ранее Всемирный банк оценивал стоимость оставшихся работ примерно в 6,3 миллиарда долларов. В селе Гулистон города Пинджикента 25 семей, переселенных из опасных зон, получили ключи от новых домов. На участке площадью в 3 гектара построили 25 двухкомнатных домов со всеми необходимыми условиями. В Новой Махале также открыли медицинский пункт и начальную школу на 240 учеников, рассчитанную на обучение в 2 смены. Строительство профинансировали правительство республики, исполнительные органы Сагдийской области, а также города Пинджикента, благотворительный фонд Таджикистана и партнеры по развитию из Эмиратов. Каждой семье планируется также предоставить крупный рогатый скот и пчел. Для подготовки к осенне-зимнему периоду семьи также получили по 1,5 тонн угля. В Таджикистане впервые пересадили печень двухлетнему ребенку с врожденной атрезией желчных путей. Операцию успешно выполнили в Национальном научном центре трансплантации органов и тканей человека. По словам директора центра Саид Махмуда Исмаилзуда, такие операции особенно сложны из-за небольшого диаметра сосудов у маленьких детей. Кроме того, после трансплантации необходимо тщательно рассчитывать дозировки препаратов с учетом веса и состояния пациента. По данным центра, более 95% трансплантации печени в учреждении проводят взрослым и только около 10% детям. В селе Вахдат Ванского района ввели в эксплуатацию многофункциональное укрытие, рассчитанное на одновременное размещение до 60 человек. Оно предназначено для временного проживания людей в случае чрезвычайной ситуации. Объект построен агентством Агахана по обустройству мест обитания. Стоимость проекта оценивается в 2 миллиона самани. В Душанбе сегодня временно ограничат подачу питьевой воды. Как сообщает Душанбе водоканал, отключение связано с обильными осадками в бассейне реки Варзуб, вследствие чего произошло помутнение воды. Так, воды не будет на большинстве улиц района Сино. На улицах Варзуб, Каримова, частично Куприна, Шафак, Мухтор и Нудира района Исмаила Самани, а также в районе Фердовси на улицах Кахарова, Махмадали, Саухили, Карабаева и на проспекте Ширази. Душанбе водоканал сообщает, что подача питьевой воды будет восстановлена после нормализации качества воды в источнике. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, дорогие друзья, громче звук, громче, конечно же. Ну а как иначе может быть? Чем громче звук, тем больше радиостанции «Азия Плюс» в вашем доме, в квартире или даже в офисе. Мы возвращаемся к вам, друзья. Это уже третий час, чтобы провести это время весело, задорно, интересно и с улыбкой на лице. Тем более сегодня международный, да, день улыбки, если не ошибаюсь.
2: Именно так.
1: Так что улыбайтесь почаще. Вам это безумно идет. Ну и нам тоже идет улыбаться, потому что мы все ждем, не дождемся вечера пятницы, дорогие друзья. Улыбка у нас сегодня, ох, какая широченная. Надеюсь, у вас тоже. Но давайте не будем так часто заглядывать на часы вашему в офисе или просто на часы смотреть мы не собираемся. Продолжаем делать рабочие задачи под ритм радиостанции «Азия Плюс». Здесь, кстати, в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Еще раз всех вас приветствуем, друзья.
2: Приветствуем, да, друзья. И улыбки у нас, и правда, широкие. Настроение у нас тоже отличное. Мало того, что пятница, так еще и экватор этой самой пятницы уже пройден, друзья. Да, поэтому самое время начать уже планировать как-то свой уютный пятничный вечер, ну и в целом свои замечательные выходные. Поэтому пусть вот это вот предвкушение вам сегодня греет душу.
1: Ой,
2: хороших,
1: красота.
2: Прекрасных, ну каких еще чудесных выходных мы вам желаем уже заранее, друзья. И это предвкушение радует тоже и нас. Дальше на протяжении целого часа мы будем с вами, поэтому за это время тоже стоит взбодриться, вдохновиться и улыбнуться. Мы с вами, давайте открывать второе дыхание.
1: Давайте это сделаем вместе, как и всегда, дорогие друзья. Ну а прежде небольшая остановочка в виде хороших музыкальных треков, друзья, в эфире «Азия Плюс». Ну а потом мы снова с вами и, естественно, будем делиться рабочими фишками, верно ведь, Лола? Напомним,
2: будем и рабочими фишками, и не только, и мастер слова тоже прозвучит в этом часе. Обязательно еще поговорим на очень интересные темы.
3: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک درهم عربی 2.51 درهم، 10 افغانی 1.42 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم، 10 تنگه قزاقی 20.18 درهم. همین گونه امروز یک یورو 10.41 درهم، یک دلار آمریکایی 9.23 درهم، یک روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. یک فیلسوف یونانی از قول یک سرمایه‌داری آورد است که وقتی از او می‌پرسند که اینقدر ثروت را چگونه به دست آورده‌ای، جواب می‌دهد که پول‌های کلان خیلی آسان و پول‌های میده‌چویده با سختی و دشواری به دست آمدند. به نظر شما چرا این طور است؟ همیشه همین طور بود به اندیشه شما؟ و آیا حالا هم همین فرمولا حکم عمل دارد؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами навадучор хафсад автодухафт автодухафт равонкун. Бахтадро бисанч. Ба яке ассе сертификатро бо арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. Онро аз даст наде.
5: Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
6: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Осень не ставит жизнь на паузу.
8: Она просто меняет саундтрек.
7: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.
9: Делаем круто и быстро.
10: Минимум усилий, максимум результата.
11: Рабочие фишки.
12: Да, друзья, мы к вам вернулись, и не одни, вместе с рабочими фишками. Кстати, признавайтесь, я думаю, что у многих, вот, кстати, у Андрея точно есть, это мы все, что? По-моему, уже прекрасно знаем, да. Есть в офисе та самая любимая чашка.
13: Ну, давай, давай,
12: из которой
13: позорь меня на всю страну, конечно, давай.
12: Нет, я сейчас, давай, наоборот, я сейчас про то, что не у всех, но у многих есть, вот именно как у тебя
13: я
12: есть.
13: Я даже поближе могу тебе поставить.
12: Спасибо,
13: эту чашку.
12: Спасибо, чтобы я ощущала аромат, я поняла.
13: Все для тебя, Лол.
12: Все для меня.
13: Да,
12: ну, есть, действительно, у нас любимые вещи у многих, да. И кружка у кого-то, и счастливая ручка.
13: Моя
12: у кого-то.
13: Моя с налетом любимая.
12: Да, у тебя, да, может быть, еще что-то, не обязательно даже только
13: ты
12: вот
13: знаешь,
12: кружка с налетом.
13: Есть такая реклама, да, еще из нашего детства, когда там блендомет мог убрать абсолютно любой налет. Вы понимаете, ни один блендомет не помогает, абсолютно ничего, ни сода, ни другие средства не помогают убрать этот налет времени.
12: Конечно, там уже не просто времени, старины у тебя
13: старины,
12: там уже,
13: да.
12: Налет, ты знаешь, поэтому и не...
13: Кстати, если что, продам антикварную кружку. Недорого, друзья.
12: Так, объявления, я надеюсь, закончились. Мы переходим снова к рабочим фишкам, друзья.
13: Давай.
12: Так вот, коллеги могут подшучивать над вашими суевериями, многие могут просто осуждать, но вот наука, друзья, на вашей стороне. Оказывается, вот какие-то очень милые вот эти вот любимые вещицы и ритуалы, связанные с ними, способны физически менять работу нашего мозга.
13: Так, подожди, если я не мою кружку, это ритуал, да, какой-то особенный?
12: Я говорю про любимую вещь, а не про то, что ты ее не моешь сейчас. Мы поговорим сегодня, друзья, про эффект плацебо на рабочем столе.
13: Хорошо, ну вот все знают про плацебо в медицине. Человеку дают пустышку вместо таблетки, и он как бы выздоравливает или чувствует себя лучше. Но вот ученые из Гарвардского университета пошли дальше. Они доказали, что так называемые ритуалы продуктивности активизируют те же зоны мозга.
12: Вот.
13: Когда, мы совершаем привычные действия, например, перед сложной задачей, допустим, надеваем определенные наушники или ставим на стол талисман, мозг считывает это как команду. Внимание, сейчас будет чертовски продуктивный день. В этот момент снижается уровень гормона стресса, кортизола, и выделяется дофамин, который возвращает нам фокус и то самое спокойствие.
12: Да, ты знаешь, это работает примерно как вот с собакой Павлова, только
13: так,
12: вместо лампочки,
13: ну да,
12: и еды, получается, у
13: нас
12: микрофоны. Есть, да, микрофоны с тобой, у кого-то любимый плейлист или даже годовой отчет. Если вы приучите себя включать один и тот же альбом в любом там жанре, и, конечно же, исключительно во время вот этой вашей вот занятости, глубокой работы, то через пару недель друзья, магия сработает. И стоит вам потом включить любой трек, то ваш мозг сам без всяких усилий и уговоров отключится от офисного шума и уйдет в режим вот этого супергероя.
13: Но главное не включать этот плейлист, когда вы просто ленитесь или листаете ленту, иначе испортите всю магию. Вы можете создать свой собственный такой материальный якорь для работы. Ну, можно вообще купить особенную стильную ручку, которой будете писать только стратегические планы. Выберите конкретный аромат, например, цитрусовый спрей или, не знаю, аромамасло, которое будет распыляться возле стола перед тем, как вы будете заниматься важными делами. Может быть, какой-то важный созвон у вас будет. Или, друзья, заведите счастливый плейлист, конечно же, музыкальный.
12: Или включите радио Азия Плюс.
13: Или,
12: вот
13: да.
12: Здесь тоже, смотри, как здорово, звезды сошлись.
13: Нет, просто или давай берем, включите радио Азия Плюс.
12: Да, без или даже, друзья, вот таким образом вы обманете свой мозг во благо вашей карьеры и
13: продуктивности. У меня есть, оказывается, ритуал, я вспомнил, я, оказывается, вот как только прихожу, получается, раз, я завариваю себе кофе, и также себе еще наливаю чай в свою вот эту антикварную кружку.
12: После кофе, да.
13: Да, после вместе с кофе. Да, прикольно, мне кажется, есть твой ритуал, смотри.
12: Вот видишь,
13: класс, класс.
12: Да, поэтому это здорово, когда вот такие личные ритуалы работают, а у меня...
13: А, я знаю. Во-первых, Лола приходит, она очень громко приходит, она, всем привет! Всем привет!
12: Да, я всегда стараюсь поздороваться, чтобы
13: все
12: было слышно.
13: И потом, если она еще находит кошку нашу, которая обычно, как правило, капеллируется возле входа в офис, и все. Ну, минут 15, наверное, Лолу еще можно не увидеть. Тут только внизу крики. У тебя и хорошенькая, и сладенькая. И вот эти вот звуки, я понимаю, что Лола здесь, у нее есть свой ритуал. Прикольно.
12: Ну да, да, ладно, все,
13: потискать кошку, по всеми поздороваться очень громко.
12: Аську очень люблю, для меня это тоже какой-то антистресс, я должна ее и погладить, и за ушками потрепать, и лапки подергать, да, не знаю, вот действительно есть какой-то такой ритуал, поздороваться тоже со всеми должна, вот видишь, ты уже знаешь, значит и другие знают, и вот так вот день за днем мы можем, даже не догадываясь какое-то время, для себя сами создавать ритуалы, и как это здорово, когда вот эти самые ритуалы потом, друзья, работают на вас, пока вы просто расслабляетесь или вот пьете тот же самый кофе из любимой кружки.
13: Ой, моя любимая кружка, ни за что тебе не поменяю.
12: Да, только недавно продать хотел.
13: Оставлю. Там еще не набрался определенный слой налета. Надо еще налетать на лед, понимаешь?
12: Хорошо, поработай над
13: этим. Да, я поработаю над этим. Я еще не буду года три ее мыть примерно, и все будет хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, свои ритуалы, это замечательно. Пускай у вас все будет тоже хорошо на работе, но мы сделаем небольшую остановку. У нас тут очередной трек в эфире «Азия Плюс».

0: بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
4: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 72-72.
5: Как ты оскуфился?
6: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
5: Не поняла?
4: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
7: Ну что, друзья, все мы сталкиваемся иногда с вопросами, на которые даже не знаешь сразу, что ответить.
8: Бывает.
7: Вопросы эти частенько неудобны. А когда у тебя свадьба? А почему у тебя вот до сих пор нет детей? А сколько ты зарабатываешь? А квартиру за сколько купили? Вот мне кажется, у всех бывало. И в этот момент...
8: У нас, знаешь, у парней бывает такой кайзан мигири. Вот, вот, у нас
7: вот, вот. И да, бывает, закипает вроде бы эта самая ярость, злость. Но вот наше воспитание не позволяет, конечно, сразу послать собеседника вот в пешее путешествие.
8: Да,
7: и многие теряются, начинают либо что-то мямлить, либо оправдываться, либо кто-то может сразу нагрубить в ответ. Но сегодня мы это исправим и разберем вот как раз-таки эти самые ответы, как
8: да.
7: все-таки элегантно можно защищать свои границы, но без агрессии.
8: Ага, ну вот, психологи из Оксфорда выяснили, что более 70% людей задают бестактные вопросы. Не из желания вас обидеть или побольше разузнать. Чаще всего это банальное неумение вести так называемый small talk. Легкую такую светскую беседу, скажем так. Человек просто ляпает первое то, что пришло в голову, чтобы заполнить какую-то вот пустую просто паузу, которая образовывается. Но это не значит, что вы обязаны выворачивать карманы или душу наизнанку, дорогие друзья. Давайте вот все-таки поставим
7: все точки над «и». Да, конечно. Тем более, что нас особенно радуют вот эти самые вопросы про доходы. Потому что так хочется потом отшутиться, вот там в стиле Одессы, например. Я зарабатываю достаточно, чтобы мне хватало, но недостаточно, чтобы поделиться с налоговой, например, да? Или вот вопросы родственников, когда уже там ребеночек будет, когда уже второй, вот там тоже можно, конечно, отшучиваться, можно сказать, что мы планируем подавать заявочку в следующем квартале, ну вот вам вышлем уведомление, так что ждите. Ну а вот если шутить, конечно, не хочется, то есть, друзья, оказывается, даже готовые речевые вот эти вот фразочки от мастеров дипломатии.
8: Да, ну вот прием перевод стрелок на вопрос, сколько ты получаешь, спокойно отвечаете: о, мне хватает на мои скромные или не очень нужды. А тебе, кстати, повысили оклад в этом году? Вы, конечно, ответили размыто, но тут же вернули мяч на чужую половину поля. Так
7: да,
8: вот.
7: Или можно применить прием зеркального удивления. Доброжелательно можно спросить в лоб. Ух, интересный вопрос. А почему ты об этом спрашиваешь? Вот этот вопрос айкидо, который вы, получается, переотправляете, заставляет собеседника самого уже оправдываться и объяснять и свою бестактность, и желание что-то там разузнать.
8: Да, ну и прием. Прямая граница. Самый честный и твердый способ. С мягкой улыбкой скажите: ты знаешь, это очень личная тема. Я предпочитаю не обсуждать ее на работе или в комментариях. И сразу переводите тему на погоду, кино или общих знакомых. Вот как-то
7: именно так, друзья. Поэтому управляйте беседой красиво и будьте настоящими мастерами слова. Да, вот чтобы в следующий раз не лезли в карман за ответом. Кстати, по поводу вот карманов, ответов, Сухроб тоже с нами, и он свои вот варианты, свои какие-то версии предлагает.
8: Да, на масло с хлебом хватит, вот он добавляет, можно и так ответить. Да, абсолютно верно. Ну и, кстати, Сухроб еще поздравляет замечательного педагога сегодня. С днем рождения. Вот так вот с днем рождения хотел сказать, дорогие друзья.
7: И сказал.
8: Сказал.
7: Так, днем учителя. С наступающим, замечательным праздником. Днем учителя.
8: Странный человек.
7: Все мы знаем, да, что первое получается воскресенье октября. Суббота, воскресенье. Первые выходные. Обычно вот нам в школе еще так говорили, можно отмечать уже этот праздник, но сейчас большинство все-таки отмечает во Всемирный день. Всемирный день учителя. Он будет 5 октября. И уже в понедельник мы тоже искренне от всей души поздравим всех педагогов. Сухроб, ну вы большой молодец, что напомнили. Мы делаем благодаря вам это заранее. Кстати, есть у нас и персональное вот поздравление для Муалима Дадахонова.
8: Да.
7: Его Сухроб искренне поздравляет с наступающим праздником, с Днем Учителя. Говорит о том, что желает ему крепкого здоровья, творческого вдохновения и радости от каждого дня. Мы присоединяемся искренне и очень надеемся, что все уроки наших учителей, они светлые, они познавательные, они интересные. И ученики всегда только лишь благодарны.
8: Да, пускай только будут благодарны учителям, но и благодарные, если работает человек в школе, благодарные, конечно, и родители тоже. Но на самом деле терпение, конечно же, просто титановое терпение всем учителям. Это люди, которые, наверное, именно своим терпением, своим примером, своей любовью к профессии прививают нам прививку доброты, чистоты, прививку воспитания, дорогие друзья. То есть учитель — это не просто человек, который урокодатель, тот самый, который пришел, дал урок и ушел. Нет, уважаемые друзья, учитель — это великолепный пример. И действительно, оставайтесь всегда таким же примером для всех своих учеников. И всегда, знаешь, приятно, когда проходит 20-30 лет, а ты все равно вот прям помнишь, как выглядит твой первый учитель, что он говорил, тот первый учитель, какие советы давал важные. Вот и пускай так в вашей жизни и будет, уважаемый Муалим Дадахонов. Вот так, поздравляю
7: именно
8: вас с наступающим праздником.
7: Именно так. Ну что, вот на этой позитивной нотке мы, пожалуй, будем заканчивать, уже открывать второе дыхание на сегодня, друзья. Да, еще раз скажем позитивненько. Пятница! Помните об этом! Пока и можно бежать, но мы так не сделаем. Нет, мы просто напомним, что мы ее дождались, и совсем скоро уже будет вот возможность помечтать о выходных и даже их распланировать. Ну а пока еще мы тоже будем продолжать какие-то рабочие задачи. Друзья, вам потрясающего настроения, улыбок, хороших новостей, теплых объятий. Всего искренне вам желаем и встретимся с вами уже в понедельник.
8: До понедельника, друзья, до понедельника. Именно так, самых улетных, великолепных, ярких и самых необычных выходных дней. Вернитесь в понедельник на работу таким просто воодушевленным, таким просто интересным, что прям все коллеги собрались вокруг вас и сказали: слушай, ты таким давно не был. Наверное, у тебя удались выходные. А вы так: да, пролежал на диване. Ну что ж, дорогие друзья.
7: Главное, чтобы удались.
8: Главное, чтобы удались. Все, в общем, пока-пока, до понедельника, друзья.
7: Пока-пока.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города. 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلیش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی، پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین، از درد و تب.
6: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه و پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
8: آناتیس. رقم تلفنی اداره رکلاما
9: 41-41.
10: سردینا در آسیا پلوس.

осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Коротко о главном.
1: Азиатский банк развития выделит свыше 20 миллионов долларов на модернизацию социальной защиты в Таджикистане. Еще 20 отечественных спортсменов получили медали на азиатских играх. Таджикистан ратифицировал Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью. Во Франции десятки педагогов пострадали в устроенных школьниками беспорядках. В Душанбе откроется новый шахматный клуб. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, funk и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Markazi Savdoi Tehnika i Valna, Shumo Yahdone Romeo Betki, Basapki Zinagi, Shumo Komilan Mubofihas, Besh Az Dusad Madel Assortiment, Shumoro Inti Zoran, Az Madel Hoi Borik, Baroi Oshkona Hoi Nachandom Kalon, Tom Madel Hoi Vasei Du Kameraki, Vazepoi Side by Side, Valna, Rognamo i Shumo, Dar Olami Yahdon Ho.
1: Hikmati Rus, Dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Оламиро як сухан, вайрон кунат. Рубахони мурдаро, шейрон кунат. Мавлоно.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: со адрес Таджикистан 15.
1: Дар борои Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Еще 2 отечественных спортсмена получили медали на Азиатских играх. АБР выделит свыше 20 миллионов долларов на модернизацию социальной защиты в Таджикистане. Таджикистан ратифицировал Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью. Далее подробности этих и других событий. Дзюдоист Джахангир Маджидов стал серебряным призером Азиатских игр. На пути к финалу он победил соперников из Кыргызстана, а также Южной Кореи. В решающей схватке Маджидов уступил представителю Японии. Еще одно серебро принес команде Абдулмаджид Кудей в вольной борьбе. По пути в финал он одержал 3 победы, но уступил спортсмену из Индии. Эта медаль для Таджикистана стала 14-й на Азиатских играх в Японии. На счету наших спортсменов теперь 2 золотые, 5 серебряных, а также 7 бронзовых наград. Азиатский банк развития одобрил предоставление Таджикистану грантового финансирования в размере 20,5 миллионов долларов США для модернизации пенсионной системы и расширения доступа населения к социальным услугам. Одним из основных направлений проекта станет модернизация агентства социального страхования и пенсий. Планируется создать современные защищенные центры обработки данных и единую цифровую платформу, которая будет использоваться для предоставления услуг и администрирования пенсионной системы. Проект также предусматривает усиление кибербезопасности информационных систем, оцифровку документации, обновление офисов агентства в Душанбе, а также в Бухтаре и обучение сотрудников работе с новыми цифровыми системами. Помимо этого, предусмотрены меры по расширению доступа женщин к социальной защите. В частности, женщины смогут зарегистрироваться в системе и воспользоваться такими услугами, как охрана материнского здоровья, а также защита от насилия. Нижняя палата парламента страны ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью. Председатель Национального объединения инвалидов страны Асадулло Зикрихудоев назвал это событие итогом 20-летней работы правозащитников. Конвенция закрепляет обязательства государства по защите прав людей с инвалидностью и обеспечению их равного участия в общественной и политической жизни. Она также предусматривает меры по борьбе с дискриминацией, развитию инклюзивного образования, созданию равных возможностей на рынке труда и обеспечению доступности инфраструктуры. Документ, помимо этого, обязывает государство консультироваться с организациями людей с инвалидностью при разработке и реализации соответствующих мер. Во Франции 40 директоров учебных заведений, еще десятки сотрудников лицеев пострадали с начала школьных протестов, пишет об этом газета «Ру». Протестующие требуют повысить качество питания в лицейских столовых, разрешить использовать смартфоны в школах, улучшить организацию занятий, также выделить дополнительное финансирование и дать учащимся возможность вести открытый диалог с администрацией школ. В стране закрыты более 400 лицеев, занятия переведены на дистанционный формат. Министр образования Франции Эдуард Жефре призвал родителей вмешаться и объяснить детям, что чтобы те не ходили на акции протеста. Накануне протеста полиция задержала около 2000 человек, в основном за нападение на представителей власти. Ранения получили 305 полицейских и жандармов. Министр юстиции поручил прокурорам привлекать родителей к гражданской ответственности за ущерб в 30 миллионов евро, нанесенный их детьми, а также выписать штрафы. В Душанбе откроется новый шахматный клуб «Койну Чес» и состоится турнир по быстрым шахматам, приуроченный к открытию этого клуба, а также ко дню государственного языка. К участию приглашаются юные шахматисты, мальчики и девочки в возрасте от 8 до 16 лет. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
2: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А что, если хотя бы раз в неделю разрешить ребенку испачкаться? Не просто немного, слегка испачкать коленки, а по-настоящему разрешить прыгать в лужах, возиться в песке, рисовать красками и руками, не переживая за чистую одежду при этом. Это правило свободного загрязнения. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Правило свободного загрязнения – это не о том, чтобы забыть о гигиене, а о том, чтобы дать ребенку время, когда можно исследовать мир без привычного. Не трогай, испачкаешься, осторожно. Почему это важно? Когда малыш месит грязь, лепит из мокрого песка или рисует пальцами, он познает мир через ощущения. Холодная вода, мягкая земля, липкая краска – все это помогает развивать сенсорное восприятие, координацию движений и творческое мышление. А еще такая игра дает ребенку чувство свободы. Он может экспериментировать, ошибаться, пробовать снова и просто получать удовольствие от процесса. И знаете, что особенно важно? Ребенок постепенно учится понимать. Грязная одежда – это не катастрофа. Испачкался – значит играл. А после игры можно помыть руки, принять душ и надеть чистое. Поэтому выберите один день в неделю и скажите малышу: «Сегодня можно пачкаться». Наденьте одежду, которую не жалко, отправляйтесь во двор, дайте краски, воду, песок и просто позвольте детству случиться. Ведь счастливое детство иногда выглядит именно так. Грязные ладошки, мокрые ботинки и сияющие от радости глаза. Пусть ваш малыш растет любознательным и счастливым. Ну а о комфорте и сухости его кожи позаботятся подгузники «Совпремиум». Мягкие, легкие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. «Охан-Сануат» Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. «Охан-Сануат» – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сёма мол шумороба концерти бошукуи идуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сёма мол дават менамоят. Шуморо шуми фарумша шаванда и музыки, нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари як сахна, хунармантони махбуб, шабна мисурайо, гурухи шамс, ва мехмони махсус ас Узбекистан, далер хонзода, бурди туфахуи арзишмант, фудзона ботаунхуи дуздошта, нушокихо ва фазуи идона, сана ва макон, дахуми октябр, тавакуфгохи маркази саудо, огози чорабини суати шонста, шарики генерали, бонки Душанбе сити, шарики нушокихо, сьома, чиптахо алакай дарие чипта, нухтати джей ва тикет. Хамчунин дар нуктахуи рецепшени сиома мол. Сиу панш соли истихлолият, панш соли им конят хо. Як джо джашн мегирим, як джашни бузур. Хамро бо сиома мол.
2: Бахангоми тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поионхо мешорат. Анатис, маджрои чашмай кухиро, аз кулахо то халпои шумо мебарат. Расуиндани обитозе кулер, барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он ласати зиндагист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Еще два отечественных спортсмена завоевали медали на Азиатских играх. Всемирный банк выделит 300 миллионов долларов на достройку Рагуна. АБР предоставит свыше 20 миллионов долларов на модернизацию социальной защиты в Таджикистане. Республика ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью. В стране проживает 2 человека старше 110 лет. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.
4: Олами Дакик.
5: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбахш шумуро бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
6: 2 Моҳи июли соли 2026 аз рӯи гармӣ дар ҳамин моҳ дар тамоми таърихи мушоҳидаҳо мақоми дуюмро гирифт. Тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии метеорологӣ, ин моҳ дар баъзе арзёбиҳои ҷаҳонӣ амалан баъди моҳи июли соли 2024 қарор гирифтааст. Гармоии шадид, хушксолӣ, сухторҳо ва обхезиҳо ҳамаи ин боз нишон медиҳад, ки рекордҳои иқлимӣ кайҳо танҳо рақам барои гузоришҳои илмӣ нестанд.
7: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем, почему иранская авиакомпания «Варыш Эрлайнс» меняет маршруты в Душанбе, что произошло, насколько увеличилось время полета и повлияет ли это на стоимость билета. Начальник службы связи Исфандьор Садулу расскажет о развитии службы связи и о скорости интернета в стране. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности названы факторами, тормозящими развитие промышленной отрасли. Эксперт объяснит, что важно изменить. Также узнаете, оправдала ли себя новая 10-бальная система оценок в школах и есть ли в ней недочеты. История парня из небольшого таджикского города, упрямое желание которого привело к исследованиям в области робототехники в Сингапуре. В перспективе все свои профессиональные планы он видит реализованными в Таджикистане. Эти и другие материалы в свежем номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهر استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз даст наде.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Рахами телефонии Дора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Слушай, чувствуй, танцуй.
9: Радио.
8: Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: تانسی سنانی آسیا پلوس.

0: Соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. Дзюдоист Джахангир Маджидов стал серебряным призером Азиатских игр. На пути к финалу он уступил представителю Японии. Еще одно серебро принес команде Абдумаджид Кудиев в вольной борьбе. Эта медаль для Таджикистана стала 14-й по счету на Азиатских играх, которые проходят в Японии. На счету наших спортсменов теперь 2 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Международная ассоциация развития – это структура Всемирного банка, выделит 300 миллионов долларов в виде гранта на достройку Рагунской ГЭС. Средства планируется направить на продолжение строительных работ, закупку и монтаж электромеханического оборудования для выработки электроэнергии, а также на техническое сопровождение управления проектом. Кроме того, проект предусматривает усиление гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования, что должно улучшить управление Рагунским водохранилищем и снизить риски паводков для территорий, расположенных ниже по течению. Ранее Всемирный банк оценивал стоимость оставшихся работ примерно в 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Азиатский банк развития одобрил предоставление Таджикистану грантового финансирования в размере 20,5 миллионов долларов для модернизации пенсионной системы страны и расширения доступа населения к социальным услугам. Так планируется создать современный защищенный центр обработки данных и единую цифровую платформу, которая будет использоваться для предоставления услуг и администрирования пенсионной системы. Проект, помимо этого, предусматривает усиление кибербезопасности информационных систем, оцифровку документов, обновление офиса в агентство в Душанбе, а также в Бухтаре, а также обучение сотрудников в работе с новыми цифровыми системами. Помимо этого, предусмотрены меры по расширению доступа женщин к социальной защищенности. В частности, женщины смогут зарегистрироваться в системе и воспользоваться такими услугами, как охрана материнского здоровья и защита от насилия. Нижняя палата парламента ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью. Конвенция закрепляет обязательства государства по защите прав людей с инвалидностью и обеспечению их равного участия в общественной и политической жизни. Она предусматривает меры по борьбе с дискриминацией, развитию инклюзивного образования, созданию равных возможностей на рынке труда и обеспечению доступности инфраструктуры. Документ также обязывает государство консультироваться с организациями людей с инвалидностью при разработке и реализации соответствующих мер. В Таджикистане собрано более 866 тысяч тонн зерновых, сообщает Минсельхоз Республики. Урожайность достигает 40 центнеров с гектара. Всего же в этом году зерновыми засеяно около 287 тысяч гектаров. Урожай к моменту публикации собран примерно с 96% посевных площадей. При этом страна продолжает импортировать значительный объем зерна. Так, с января по июнь ввезено в страну свыше 660 тысяч тонн пшеницы. В Таджикистане проживают 239 пенсионеров старше 100 лет. Об этом сообщило агентство социального страхования и пенсии. А в Бухтаре, в районе Рудаки, проживают два долгожителя в возрасте 113 лет. Самое большое число долгожителей в Хатлоне – 103 человека, в Согде проживают 37 долгожителей, по районам республиканского подчинения – 84, в Душанбе – 13, а в Гуау – 2 человека. В целом число пенсионеров по стране по состоянию на сентябрь составляет свыше 893 тысяч человек. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Информационная служба Радио Азия Плюс прощается с вами до понедельника. Мы желаем вам отличных выходных.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дистар ягун чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیور
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون کی پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аз даст наде. Танхо дар KFC.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи Боно и Хаспият.

0: ширкати оби зулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
3: Мазаҳои нави шеф бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсат ро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Металл на складе, документы готовы. Доставка по плану. Охан Сануат. Надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России. Конкурентные цены. Собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат. Надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
0: Рахами телефона идора и реклама.
1: Чилюяк, чилюяк.
4: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی ورود شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: работа не ждёт. кино не любит пауз. Игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
1: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
4: Басу Бараси ва Мубойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на ечипта.тиджей и тикетон.тиджей, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе! Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Уат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России. Конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Уат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А что, если хотя бы раз в неделю разрешить ребенку испачкаться? Не просто немного, слегка испачкать коленки, а по-настоящему разрешить прыгать в лужах, возиться в песке, рисовать красками и руками, не переживая за чистую одежду при этом. Это правило свободного загрязнения. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Правило свободного загрязнения – это не о том, чтобы забыть о гигиене, а о том, чтобы дать ребенку время, когда можно исследовать мир без привычного. Не трогай, испачкаешься, осторожно. Почему это важно? Когда малыш месит грязь, лепит из мокрого песка или рисует пальцами, он познает мир через ощущения. Холодная вода, мягкая земля, липкая краска – все это помогает развивать сенсорное восприятие, координацию движений и творческое мышление. А еще такая игра дает ребенку чувство свободы. Он может экспериментировать, ошибаться, пробовать снова и просто получать удовольствие от процесса. И знаете, что особенно важно? Ребенок постепенно учится понимать. Грязная одежда – это не катастрофа. Испачкался – значит играл. А после игры можно помыть руки, принять душ и надеть чистое. Поэтому выберите один день в неделю и скажите малышу: «Сегодня можно пачкаться». Наденьте одежду, которую не жалко, отправляйтесь во двор, дайте краски, воду, песок и просто позвольте детству случиться. Ведь счастливое детство иногда выглядит именно так. Грязные ладошки, мокрые ботинки и сияющие от радости глаза. Пусть ваш малыш растет любознательным и счастливым. Ну а о комфорте и сухости его кожи позаботятся подгузники «Совпремиум». Мягкие, легкие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلوس
3: سلام دوستان من نیژا انوری هستم و امروز در برنامه روزانه با چین اوید با کنفوسی و میراث او با چین سخن خواهیم گفت آیا شخصی که تقریبا 2500 سال پیش زندگی کرده است میتواند با زندگی جامعه موثر تأثیر داشته باشد؟ در مورد کنفوسی میتوان گفت که میتواند. کنفوسی متفکر و آموزگار بود. او در باره مناسبت های انسان با اویلا، جامعه، دانش و مسئولیت اندیشه میکرد. یکی از ارزش های مهمی انعنه کنفوسی احترام با پدر و مادر و کلانسولان است. تحصیل هم مقامی مخصوص دارد. برای کنفوسی آموزش تنها از یاد کردن دانش نبود. انسان باید پیوسته خود را تربیت کند، دانشش را زیاد نماید و مسئولیت شناس باشد. این اندیشه ها در طول عصرها به مناسبت جامعه چینی نسبت به آموزگار، مکتب و امتحان ها تاثیر رسانیدند. اندیشه دیگری مهم هماهنگی در مناسبت های بین آدمان است. انسان تنها نیست، او فرزند، پدر یا مادر، همکار، همسایه و عضو جامعه است. از همین جا اهمیت اویلا، آبرو و رفتار احترامانه برمی آید. البته چین معاصر چین زمان کنفوسی نیست. جوانان در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، شرکت تأسیس می دهند، در شبکه‌های اجتماعی فعالند و برای آینده خود راه‌های گوناگون انتخاب می کنند. اما بعضی عادت‌های فرهنگی را بدانستن ریشه‌های تاریخی آنها فهمیدن دشوار است. مثلا چرا والدین به تحصیل فرزندان چنین اهمیت می‌دهند یا چرا موفقیت‌های فرزند اکثر وقت همچون موفقیت تمام اویلا قبول می‌شود؟ دوستان در برنامه آینده از فلسفه به نوشاکی می‌گذاریم که در چین به یک فرهنگ تبدیل یافته است. درباره چای صحبت می‌کنیم.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار Раузана Бачин, Дар Азия Плюс.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: пламенное тело.
1: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, рок на мои шумо, дар олами яхдон хо.
2: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
4: Пушти позан, тахти кайковус ро, сарбиде, аскафмади, номус ро.
3: Интиколи пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
5: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Адар Таджикистан Бист.
1: Дар Борай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунтан ки вай ба Дубай ба вавл паймуй бонк парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй.
2: Радио.
1: Азия Плюс.

0: фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشنی 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем, почему иранская авиакомпания «Варыш Эрлайнс» меняет маршруты в Душанбе, что произошло, насколько увеличилось время полета и повлияет ли это на стоимость билета. Начальник службы связи из Фанзио Садулу расскажет о развитии службы связи и о скорости интернета в стране. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности названы факторами, тормозящими развитие промышленной отрасли. Эксперт объяснит, что важно изменить. Также узнаете, оправдала ли себя новая 10-бальная система оценок в школах и есть ли в ней недочеты. История парня из небольшого таджикского города, упрямое желание которого привело к исследованиям в области робототехники в Сингапуре. В перспективе все свои профессиональные планы он видит реализованными в Таджикистане. Эти и другие материалы в свежем номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Хонаи худ ро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwee буда. Барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосиро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. ZSCD. تجربه ما آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
6: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Осень в динамике.

0: и открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А что, если хотя бы раз в неделю разрешить ребенку испачкаться? Не просто немного, слегка испачкать коленки, а по-настоящему разрешить прыгать в лужах, возиться в песке, рисовать красками и руками, не переживая за чистую одежду при этом. Это правило свободного загрязнения. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Правило свободного загрязнения – это не о том, чтобы забыть о гигиене, а о том, чтобы дать ребенку время, когда можно исследовать мир без привычного. Не трогай, испачкаешься, осторожно. Почему это важно? Когда малыш месит грязь, лепит из мокрого песка или рисует пальцами, он познает мир через ощущения. Холодная вода, мягкая земля, липкая краска – все это помогает развивать сенсорное восприятие, координацию движений и творческое мышление. А еще такая игра дает ребенку чувство свободы. Он может экспериментировать, ошибаться, пробовать снова и просто получать удовольствие от процесса. И знаете, что особенно важно? Ребенок постепенно учится понимать. Грязная одежда – это не катастрофа. Испачкался – значит играл. А после игры можно помыть руки, принять душ и надеть чистое. Поэтому выберите один день в неделю и скажите малышу: «Сегодня можно пачкаться». Наденьте одежду, которую не жалко, отправляйтесь во двор, дайте краски, воду, песок и просто позвольте детству случиться. Ведь счастливое детство иногда выглядит именно так. Грязные ладошки, мокрые ботинки и сияющие от радости глаза. Пусть ваш малыш растет любознательным и счастливым. Ну а о комфорте и сухости его кожи позаботятся подгузники «Совпремиум». Мягкие, легкие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: به جمهوری 17 درجه گرم شود. Таби Болидан Асибатон.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Даркишвар Васаросари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

وطنداری است، وطنداری رهی آسان شدی، مشکلی خود را همه جور

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
7: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем, почему иранская авиакомпания «Варэш Эрлайнс» меняет маршруты в Душанбе, что произошло, насколько увеличилось время полета и повлияет ли это на стоимость билета. Начальник службы связи из Фанзио Садуло расскажет о развитии службы связи и о скорости интернета в стране. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности названы факторами, тормозящими развитие промышленной отрасли. Эксперт объяснит, что важно изменить. Также узнаете, оправдала ли себя новая 10-бальная система оценок в школах и есть ли в ней недочеты. История парня из небольшого таджикского города, упрямое желание которого привело к исследованиям в области робототехники в Сингапуре. В перспективе все свои профессиональные планы он видит реализованными в Таджикистане. Эти и другие материалы в свежем номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите!
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
8: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
9: Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.
4: حواس بوی شمال و نم بارون کردی که سحر خروس به خونه وسط جنگل سرز پایه میخوای پاشو بیا

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گر غبار خاطره از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Вау».
1: «I can wait» Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه، واسوچنه. Радио Азия Плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

چون هدیه تاریخ با بختی ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамешаги.
3: Олами рояк сухан, вайрон кунат. Рубахони мурдаро, шейрон кунат. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.